0: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
1: «Кумель» радиосы. Сойлаган радио. Йоршаулы 92.6 FM.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Күңеле радиосы реклама бүлеге номера 54 07 90. Шоу коды 85 52.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14:15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Реклама.
1: Достар, 6 май көнне кешке сағат 7-де ДК Камазыда шоулы сериндері концертында күтіп қалабыз. Юмор, шоу, стендап, жырлар, келігіз, күлдіребіз.
2: 5 секундын қалды.
1: Мен яратам, сені Татарыста.
2: Болды. 16 плюс.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион.

0: прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Күңел радиосын хазер радио ошағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса оқылы колонкса ошада тыңларға бола. Алиса, күңелні қой деп әйту жете, қам сен енді көтәрінке кәйіф толқынында. Күңел, сен сайлаған радио. 12 яштан үлкенірекләр үшін. Күңел радиосы реклама бөлігі номері 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Лилия Хасанова. Рэнджиш.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яр шаллы, кар шал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рустем Асадуллин, Норад Жиляге.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Бик уңган безнең бакчачы күрше. Ул кояш белән бергә кузгала, күрәген ала, җиңен сызгана. Күрше бакчасы тапшыруы. Якшәмбе 13 сәгать 15 минутта һәм сишәмбе 14-тә 15-тә тыңлагыз. Һәр җимешнең үз тәме. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Амрита, сыйырчыгым.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗ-ында шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
2: 5 секундың калды.
3: Мин яратам сине, Татарстан.
2: Булды. 16 плюс.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңеле радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
5: Шоу коды 85-52.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Зөлфия Җиһан, авыл моңы. Роза Хәмидуллина сүзләре Зөлфия Җиһан көе.

0: Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Your Show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күті. Уки іште бар тек хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12.31 60.00 58 0.73. ООО «Эрвенчилны». Your Show. Сенвика проспекта 42. 801 бина. 18+.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Чолы-ТВ телеканалы «Хайр Шок» воқиғалар узегінде. Сіз де шитте қолмағыз. Телевидениеның социаль шилтерлеріне язылығыз. Узегізні бір шоған мәселелер бойынша хабар қолдырығыз. Видео хам фотоматериаллар юлағыз. Олар хейшіксіз біздің ресурсларда урын олашақ. Сізні бір шоған мәселелеріні тез орада біргеліп халитик.
0: Күнгелі радиосы реклам бөлігі номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
2: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.